0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei. Ici Radio La Voix de la Turquie.
3: اینجا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blastovske.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Говори радио гласът на Турция.
11: You fled Siri Turchis.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
7: Radio Sadoye Turquía.
13: Da, da Turquía rag radio da.
14: Khosume Turquía zayna, radio kayana.
15: Etirşi radio sadburi Turketi sıxma.
7: Ovada, Türkiye ünü radyosu.
16: Aichi Radio Voce Turciei.
17: В эфире «Голос Турции».
18: В эфире «Туркия» овозы.
19: Гетлия Туркияның сесі радиосы.
20: Е сыдай Туркия.
21: Аңлават қынанлар «Туркия» овоз радиосы.
20: Это и фонетиш Туркия.
6: Овде радио глас Турске.
22: Хейни ида я саути ауторофи.
23: Суара радио Турки.
24: Гидар редия морина Туркия.
25: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
7: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
8: Zborova Radio Glas na Turquia.
9: Efirda Türkiye Sadası.
10: İt Turku Ursek Hungö
11: Radyo'yla. Türkiye'nin radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонхо Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Турция.
2: Аңлаватқаныңла Турция Оваза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Muriyet Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Галина Авджи. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики – связанные добром тем временем в России.

Вначале коротко о событиях дня. Министерство иностранных дел Турецкой Республики выступило с официальным заявлением в связи с терактом смертника, произошедшим во время молитвы возле мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Глава Министерства иностранных дел Сирии Эсаад аш-Шейбани с делегацией военачальников посетил международный аэропорт Латакии Хмеймим и встретился с российскими официальными лицами, чтобы обсудить реализацию меморандума о взаимопонимании между Дамаском и Москвой. Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Украиной на сумму 2 миллиарда 680 миллионов долларов, предусматривающую поставку средств модернизации систем противовоздушной обороны, а также сопутствующего оборудования и услуг. В Харьковской области за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли 5 человек. Еще 15 получили ранения. Минобороны России заявила, что российская армия продолжает продвижение на всех направлениях на Украине. Анкара стала в пятый раз площадкой для фестиваля «Культурный путь Тюркия», который в 2026 году проходит с 25 апреля по 15 ноября. Ну а теперь подробнее об этих событиях. Министерство иностранных дел Турецкой Республики выступило с официальным заявлением в связи с терактом смертника, произошедшим во время молитвы возле мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана. В результате теракта погибли по меньшей мере 31 человек, более 100 получили ранения. «Мы осуждаем террористический акт, совершенный во время пятничной молитвы возле мечети в городе Кохат в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Мы молимся о милости Всевышнего для тех, кто погиб в результате этого чудовищного террористического акта, и выражаем соболезнования народу Пакистана», говорится в заявлении МИД Анкары. Глава МИД Сирии Эсаад аш-Шейбани вместе с начальником генштаба, командующими ВВС и ВМС и начальником военной разведки посетил международный аэропорт Латакия или Хмеймим и встретился с российскими официальными лицами, чтобы обсудить реализацию меморандума о взаимопонимании между Дамаском и Москвой. По данным МИД, сирийская делегация провела встречи с рядом российских представителей, чтобы обсудить процедуры выполнения подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании и оценить прогресс в реализации согласованных шагов. Нынешний визит состоялся спустя 2 дня после инспекции международного аэропорта Латакии, также известного как аэропорт Хмеймим, которую провело сирийское военное командование. В ходе инспекции состоялись переговоры с российскими военными представителями. Дамаск и Москва договорились о меморандуме, предусматривающем реорганизацию российского присутствия на сирийском побережье. Документ касается, в частности, авиабазы Хмеймим в Латакии и порта Тартус. МИД Сирии 9 августа объявил о достижении договоренности после 1,5 лет переговоров с Россией. В ведомстве заявили, что меморандум определяет следующий этап отношений между двумя странами. Согласно договоренностям, сирийское государство возьмет под управление гражданские объекты, прежде всего аэропорт Латакия и 4-й коммерческий причал в порту Тартус. Предполагается их постепенная интеграция в систему гражданского управления. Военную инфраструктуру стороны намерены использовать на новых условиях. Как сообщили в сирийском МИД, функции военных объектов будут пересмотрены, а российские военные базы преобразуют в совместные центры подготовки и повышения квалификации с учетом интересов обеих сторон. Аэропорт Латакии был одним из ключевых элементов российского военного присутствия в Сирии. Москва использовала его под названием авиабаза Хмеймим как важный узел воздушных операций после начала военного вмешательства в Сирию в 2015 году на стороне правительства Башара Асада. Порт Тартус, в свою очередь, обеспечил России военно-морское присутствие в Средиземном море. Новые договоренности Дамаска и Москвы предусматривают изменения в

0: формата использования этих объектов. Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Украиной на сумму примерно 2 миллиарда 680 миллионов долларов, чью поставку средств модернизации систем противовоздушной обороны, а также сопутствующего оборудования и услуг. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что потенциальная продажа должна укрепить обороноспособность Украины. При этом в Госдепе подчеркнули, что сделка не изменит основной военный баланс сил в регионе. Согласно заявлению, Киев запросил ракеты С-300 «Клон» и ГМ-67, ракетные комплексы ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия, импровизированные транспортно-установочные пусковые установки и комплекты для модификации мобильных пусковых установок. В запрос также вошли радиолокационные станции RPS-202 для противодействия беспилотникам и прицепы с подъемными вышками. Помимо основного оборудования, пакет предусматривает запасные части, программное обеспечение, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также инженерно-техническую и логистическую поддержку. Основные подрядчики потенциальной сделки будут определены по итогам тендера, который проведет правительство США.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В Харьковской области за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли 5 человек. Еще 15 получили ранения. Под ударами оказались 15 населенных пунктов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По области были зафиксированы удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В Харькове повреждены складское помещение и многоквартирный дом. В Днепропетровской области с вечера пятницы российские войска нанесли более 10 ударов по 4 районам. Ранения получили 2 человека. Массированная атака привела к аварийным отключениям электроэнергии в Одесской области. В Киевской области за прошедшие сутки повреждены 9 гражданских объектов в 4 районах. Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, повреждения зафиксированы в Обуховском, Вышгородском, Бориспольском и Бучанском районах. Среди поврежденных объектов 5 складских помещений, производственное и гаражное помещение, транспортные средства и многоквартирный дом. Минобороны России заявила, что российская армия продолжает продвижение на всех направлениях в Украине. В ведомстве сообщили об освобождении с начала года более 5000 квадратных километров территории и 220 населенных пунктов. Только в сентябре под контроль России перешло более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов, говорится в заявлении. По данным российского Минобороны, российские войска продолжают создавать зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Одновременно продолжаются бои в городе Орехове Запорожской области. В Донецкой области, как утверждает ведомство, интенсивные боевые действия идут на направлениях Краматорска и Славянска. Российская Минобороны также обвинила в Киев в распространении информации о якобы успехах украинской армии на фронте. В ведомстве заявили, что Киев распространяет пропаганду, утверждая, что украинская армия добивается успехов на фронте. В условиях боевых действий невозможно подтвердить или опровергнуть заявления сторон конфликта. Анкара в пятый раз стала площадкой для фестиваля «Культурный путь Тюркии», который в 2026 году проходит с 25 апреля по 15 ноября и охватывает рекордные 26 городов страны. Столица стала 19-й остановкой фестиваля в этом году, а программа в Анкаре продлится с 19 по 27 сентября. В рамках программы министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой привлек внимание к 4 выставкам. «Анкара в процессе рисования», «Молодое искусство. 7-й конкурс дизайна плакатов», встреча цветов и диалог двух культур и экспозицию о Сельсан «Видение будущего преображения».

0: сраженного передовыми технологиями производства.
1: Это были новости.
0: В эфире звучит композиция под названием «Зор Йыллар» в исполнении Эйлем Акташ.

связанные добром. Представьте, что вы купец, подолгу путешествующий по шелковому пути, пролегающему по бескрайним степям. В ваших тюках самые драгоценные шелка, пряности и драгоценности. А с наступлением ночи вас ждет не только темнота и страх перед разбойниками, но и теплый очаг, растопленный за внушительными каменными стенами. В эпоху сельджуков и Османской империи дорога была не просто преодолеваемым расстоянием, это был путь, безопасность на котором обеспечивалась вакфами. Сегодня мы говорим о колоссальных строениях, где билось сердце торговли, о караван-сараях, которые предоставляли путникам

трехдневный постой на безвозмездной основе, о постоялых дворах и базарах, воплощающих душу торговли в городе. Добро пожаловать в эту выверенную систему, где безопасность и покой путников обеспечивался вакфами. Караван-сараи были логистическими чудесами системы вакфов. Эти сооружения, особенно построенные анатолийскими сельджукскими султанами в XIII веке, представляли собой уникальную систему социальной защиты, не имеющую аналогов в мире. Вдоль торговых путей эти крепости-дворцы возвышались каждые 30-40 километров, расстояние, равное дневному переходу верблюда. Массивные сооружения, такие как знаменитый Султан-хан в Аксарае и Каратай-хан в Кайсере, были не просто постоялыми дворами. Это были полностью оборудованные центры с мечетями, банями, аптеками, обувными мастерскими и даже ветеринарными клиниками. Этот пункт в их учредительных документах поразил бы даже современный мир. Каждый путешественник, прибывающий в караван-сарай, независимо от языковой, религиозной или расовой принадлежности, в течение трех дней встретит здесь безусловное гостеприимство. Питание, проживание и корм для животных предоставляются вакфам бесплатно. Если у путешественника изнашивается обувь, ему предоставляют новую из бюджета вакфа. Некоторые вакфы гарантировали даже оплату дров для обогрева замерзающих зимой путешественников или расходы на похороны умерших в дороге. Когда путешественник покидал караван-сарай утром, хозяин гостиницы стоял у двери и громко спрашивал: «Всем вы остались довольны?» и провожал его в добрый путь только после того, как получал утвердительный ответ. Когда дорога заканчивалась и караван въезжал в город, его встречали постоялые дворы, аркады и базары – образцы торговой архитектуры. В отличие от караван-сараев, постоялые дворы в городе были биржами, где торговля осуществлялась напрямую. Знаменитый Коза-хан в Бурсе на протяжении веков был одним из важных центров османской торговли шелком. Построенный по указу султана Баязида II в конце XV века, этот постоялый двор был не просто коммерческим зданием. Доход от его лавок направлялся на покрытие расходов кюлея, комплекса при мечети в Стамбуле и нужд бедных. Таким образом, когда купец продавал шелк, он косвенно предоставлял средства для благотворительных целей. Египетский рынок или рынок пряностей, расположенный в самом сердце Стамбула, является частью новой мечети. Этот архитектурный шедевр в форме буквы L, построенный в 1660 году по указу Хатидже Турхан Султан, был задуман как объект, приносящий доход мечети. От каждого грамма продаваемых здесь специй или отчисления, которыми покрывались расходы на масло для ламп мечети, жалование муэдзина и корм для голубей во дворе. Арасты или торговые ряды были местами, где честная торговля и этика ахиликов, то есть гильдийской системы, сочеталась с контролем вакфа. Здесь покупателей не обвешивали, а качество товаров не противоречило заявленному, потому что торговцы знали, что их лавка является собственностью вакфа, и любой обман здесь был бы прямым предательством вакфа, а следовательно и прав народа. Вот несколько примеров этого по всей Османской империи. Первый – это крытый рынок Махмута Паши в Анкаре. Это здание, в котором сейчас располагается музей анатолийских цивилизаций, было построено на средства, пожертвованные Махмутом Пашой, великим визирем султана Мехмеда Завоевателя, для обеспечения поступлений благотворительным фондом Стамбула. Оно было одним из важных центров торговли махером и шелком в Анкаре. Его конструкция в виде крытого рынка указывает на то, что это был закрытый центр, где продавались и хранились самые ценные товары,

0: ювелирные изделия, шелк, оружие. Второе – караван-сарай Рустема Паши в Анкаре. Здание было построено по заказу Рустема Паши, зятя и великого визиря султана Сулеймана Великолепного, архитектором Синаном. Это сооружение, венчавшее стратегическое положение Эдирне в европейской торговле, представляло собой одновременно и постоялый двор, и огромный торговый центр с двухэтажным ярочным двором. Доходы от лавок направлялись в фонд Рустема Паши. Третий пример – это исторический рынок Кемер-Алты и гостиный двор Кызлар-Агасы-хан в Измире. Построенный в 1744 году Хаджи Беширом Агой, очень влиятельным управляющим фондами при Османском дворце, гостиный двор Кызлар-Агасы-хан был одним из важнейших центров размещения постояльцев и торговли в районе порта Измира. Этот гостиный двор, служа экспортными воротами Измира, демонстрирует, как система фондов была интегрирована с морской торговлей. Его доходы направлялись на благотворительные цели в Стамбуле и помощь, отправляемую в Святые Земли. Четвертый пример – рынок Бакырджылар или рынок Медников и гостиный двор Гюмрюк-хан в Шанлыурфе. Шанлыурфа была одним из важных центров анатолийских торговых путей. Как указывалось в учредительных документах гостиного двора Гюмрюк-хан, он был построен Бехрамом Пашой во времена правления султана Сулеймана Великолепного и предназначался для комфортного ведения торговли. За счет проходящих через него водных каналов обеспечивалась прохлада в здании. Знаменитые рынки Урфы – рынок Медников, ювелирный рынок, управлялись при помощи вакфов, мечетей, которым они были подчинены. Пятый пример – Сулухан в Анкаре. Построенная в 17 веке и первоначально называвшаяся Хасан Пашахан, это здание было центром коммерческой жизни Анкары, особенно в сфере торговли кофе и продуктами питания. В учредительном документе указано, что доходы гостиного двора направлялись на различные благотворительные цели благодаря наличию фонтанов, системы водоснабжения и поилок для скота внутри здания. Оно стало известно в обществе как Сулухан – хан с водой. Шестой пример – Большой хан в Левкоше на Кипре. Построенный в 1572 году, вскоре после османского завоевания Кипра, этот караван-сарай является неотъемлемой частью османской городской планировки и социальных структур после завоевания. Его доходы перечислялись в вакфы, созданные после завоевания. Большой караван-сарай был важным сооружением, способствующим интеграции в османскую торговую систему. Предоставление бесплатных услуг в караван-сараях и торговые лавки, делающие отчисления на благотворительность, уравновешивали османскую экономику. Караван-сараи обеспечивали безопасность путникам по дороге в город, а гостиные дворы и базары в городе выделяли средства на социальные нужды, то есть на нужды народа. Благодаря этой системе купец мог добраться из Китая до ворот Вены, полностью обеспечив свое пропитание в дороге за столами вакфов. Сегодня главным источником вдохновения для современных мировых логистических сетей, систем страхования и пятизвездочных гостиниц является идея вакфов, которые 800 лет назад воздвигли посреди степей эти каменные здания и выгравировали на своих воротах. Здесь никто не останется голодным и невыспавшимся. Для них торговля была не просто способом зарабатывать деньги. Она была способом построения цивилизации путем обеспечения безопасности торговцев и сохранности их товаров в пути. В заключение отметим, что уникальный дух вакфов состоит не столько в возведенных ими каменных сооружениях, сколько во взаимной поддержке людей. Очаг, разведенный посреди степи, трапеза, разделенная на рынке – это и есть залог цивилизации, которая зиждется на милосердии. Даже если изменится мир и поменяются дороги, традиции взаимной поддержки, заложенные вакфами, продолжат сплачивать людей. Пусть ваш путь всегда ведет к добру, а ваша дверь всегда открыта для сострадания. Продолжайте прислушиваться к голосу совести и идите по стопам истории. И до следующих встреч в новых выпусках нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

российские военные продолжат действовать по всей территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об атаке в районе украинско-польской границы. Поводом стали сообщения о том, что незадолго до российского удара по железнодорожному составу по тому же маршруту прошел поезд, в котором находилась группа европейских политиков и дипломатов. Речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют задачи по всей Украине и будут продолжать это делать, заявил Песков. Он также утверждает, что российские силы ежедневно укрепляют свои позиции и продолжают двигаться к поставленным Москвой целям. Одновременно Кремль приветствовал призыв президента США Дональда Трампа к Украине прекратить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива. Песков связал ситуацию на нефтяном рынке прежде всего с новым ростом напряженности в районе Басрийского залива. Россия, по его словам, временно ограничила экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить внутренний рынок. После удовлетворения внутреннего спроса Москва может рассмотреть отмену запрета и вновь направить дополнительные объемы топлива на мировой рынок, добавил представитель Кремля. Украинская сторона на момент публикации последние заявления Пескова не комментировала.

В ночь на 15 сентября атаке подверглась Самарская область, где средства противовоздушной обороны сбили более 40 беспилотников. В Сызрани удар пришелся по местному нефтеперерабатывающему заводу «Роснефти», где, согласно ОСИНТ-анализу кадров очевидцев, загорелись установки ЛО-АВТ и резервуары с нефтью, а в жилых домах неподалеку выбило стекла. В Ростовской области под массированный ракетный и дроновый удар попал «Таганрог». Помимо склада «Озон», повреждения получили сельхозпредприятия, газовая труба, жилые дома и учебные заведения, а на территории авиационного комплекса имени Бариева и автомобильного завода зафиксированы пожары. По сообщениям украинских мониторинговых каналов и местных жителей, взрывы и последующие задымления также зафиксировали на территории завода «Сибряков-цемент» в Михайловке Волгоградской области, где перед этим объявляли воздушную тревогу. Удары по регионам наносились на фоне крупнейшей атаки. По данным Министерства обороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа над 16 субъектами страны и акватории Черного моря.

В ночь на понедельник, 14 сентября, обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Сочи и микрорайоне Дагомыс, повредив три частных дома, нежилое здание и территорию вблизи тоннеля. В результате инцидента медицинская помощь потребовалась пяти местным жителям, включая ребенка. При этом одного взрослого пришлось госпитализировать. На фоне работы систем ПВО и серии взрывов властям пришлось временно ограничить работу международного аэропорта города. По заявлению Министерства обороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 399 беспилотников самолетного типа над 11 регионами страны и акватории Черного моря. В частности, над Ростовской областью были сбиты около 50 беспилотников, что привело к повреждению линии электропередачи и обесточиванию 30 частных домов. В Белгородской области зафиксировано 90 атак за сутки, в результате которых ранения получили 4 человека. Массированная воздушная кампания последовала за инцидентом в Татарстане, где накануне при атаке беспилотника на Нижнекамск погибли две девушки, находившиеся в автомобиле. Украинские военные источники и Асинт-аналитики заявляют, что целью ночной атаки в районе Дагомыса стала позиция российского зенитно-ракетного комплекса С-400. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины системно наносят удары по объектам военной инфраструктуры и систем ПВО противника для снижения его боевого потенциала.

польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о том, что Польша якобы смогла бы быстро победить Россию в случае военного столкновения. «Русофобия головного мозга», написала Захарова в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию высказыванием Сикорского. «Если бы Россия напала на Польшу, мы бы очень быстро одержали победу». Глава МИД Польши сделала это заявление на конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве. По словам Сикорского, польские вооруженные силы обладают значительным преимуществом в авиации. Он также заявил, что Польша якобы могла бы уничтожить половину российских нефтеперерабатывающих заводов за 6 недель, а оставшуюся часть вывести из строя. Высказывания польского министра прозвучали на фоне роста напряженности между Россией и странами НАТО. Ранее Сикорский призывал усилить военные учения вблизи Калининградской области, заявляя, что такие действия могли бы вынудить Москву перебросить туда часть сил с украинского направления. В Москве неоднократно заявляли, что наращивание военной активности НАТО у российских границ создает дополнительные угрозы безопасности. Российские власти также предупреждали, что будут принимать необходимые меры для защиты Калининградской области.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Садбури.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
16: Гитлеер, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
5: Аңлаватқаныңа Турция Оваза Радиосы.
0: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Овди Радио Глаз Турция.
6: Гидарреди Амурия Турция.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti.

снова коротко о событиях дня. Министерство иностранных дел Турецкой Республики выступило с официальным заявлением в связи с терактом смертника, произошедшим во время молитвы возле мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Глава МИД Сирии Эсаад аш-Шейбани с делегацией военачальников посетил международный аэропорт Латакия, Хмеймим, и встретился с российскими официальными лицами, чтобы обсудить реализацию меморандума о взаимопонимании между Дамаском и Москвой. В Харьковской области за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли 5 человек, еще 15 получили ранения. Минобороны России заявила, что российская армия продолжает продвижение на всех направлениях в Украине. В ведомстве сообщили об освобождении с начала года более 5000 квадратных километров территории и 220 населенных пунктов. Анкара в пятый раз стала площадкой для фестиваля «Культурный путь Тюркие», который в 2026 году проходит с 25 апреля по 15 ноября и охватывает рекордные 26 городов страны. Столица стала 19-й остановкой фестиваля в этом году. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
0: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
14: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
20: Гидар реди амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe.

0: Radio Blast Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет зъри и Турция.
6: 这里是 Туарчи чешен Бонко Дентай.
7: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
8: Да, Турция ғаг радио да.
9: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
11: Овода Турция Уни Радиосу.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
16: Е Садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
18: Эдо и фонетис Туркия.
0: Олди Радио Глас Туркия.
19: Гидареди Амурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
2: Turkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!